Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучше.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: Реклама на «Минской волне». 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: Реклама на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: категория 12+.
1: Когда на город опускается скука и не спасает даже ваш плейлист, на помощь приходят они. Супербелорусы. Этому городу нужны свои герои. Открой в себе музыкальные суперсилы. Вместе с Викой Красовской в программе «Супербелорусы». Прямо сейчас на МВ-радио.
2: Привет, музыкальная Беларусь! Осень уверенно заходит в города, а мы врываемся в ваши динамики. В эфире хит-парад
1: «Супербелорусы».
2: Ваш главный гид по трендам этой осени. Делаем звук громче. Мы устроим настоящий листопад из треков, которые разнесли чарты на этой неделе. С вами Вика Красовская. И мы переключаемся на волну теплого осеннего звука. Погнали считать самые бронебойные и качественные хиты нашей страны. Ловите этот ритм.
1: Удар первый.
2: Погода за окном как бы намекает, что пора заворачиваться в плед. Но они категорически против. Эти парни решили переосмыслить нашу ежедневную рутину и упаковали ее в мощный сингл. Проснулся, поел, пошел работать. Звучит как обычный вторник, но только не в нашем эфире. Сдуваем тоску и прокачиваем динамики радиоверсии этого трека. Blackbird Alliance. Wake It Warf.

0: Seriously? Repeat. Супер белорусы. Удар второй.
1: Хит-парад «Супер белорусы» — это не только громкие звуки, но и музыка, которая умеет прикасаться к сердцу. В нашем эфире время красивой, глубокой лирики и максимального погружения. Они объединились, чтобы подарить нам личную и завораживающую историю. Новинка этой недели — меланхоличный и стильный сингл. Николь Фургал, «Black Rage». Как дела?

0: Русы. Удар третий.
1: Эти артисты устроили малиновый движ на дни рождения «Минской волны» и зажгли на сцене вместе с нами. И они готовы штурмовать чарт супербелорусы со своим фирменным стилем. Этот трек – идеальное доказательство того, как может звучать родная мова в современных реалиях. Отбрасываем все дела, делаем звук на максимум. Чей чай? Ну чаму?

0: Квантовый скачок.
1: Когда стихает главный шум и город замирает в ожидании чего-то светлого, время сбавить обороты. Даже супергероям нужен момент, чтобы просто закрыть глаза и вдохнуть прохладу. Этот трек как первый луч солнца, пробивающийся сквозь тучи. Смываем весь прошлый день и растворяемся в легком ритме перезагрузки. Тоннел после дождя.

0: вкусы.
1: Продолжаем ловить отголоски нашего грандиозного праздника. В начале сентября у Дворца спорта мы отметили 22-летие МВ Радио, где этот артист круто поздравил нас и зажег со слушателями на большой сцене. В эфире хит-парада «Супербелорусы», обладатель одного из самых узнаваемых голосов страны с красивой историей любви, весне и тюльпанах. Никита Белько. «Понарошку».

0: эмоции.
1: Бывают песни, которые с первых секунд создают особое настроение. Немного грустное, но такое кинематографичное. Когда хочется просто ехать на машине по ночному городу, смотреть на капли дождя на стекле и думать о своем. Ловите песню, которая точно пропишется в ваших плейлистах. История о сложных чувствах, рассветах и поездах, которые нельзя отменять. Элия, утром ты беги.

На очереди трек от артиста, который ломает все стереотипы шоу-бизнеса. Он работает без продюсеров и жестких контрактов. И знаете что? Это чертовски хорошо. Ведь вся музыка, которую он делает, 100% настоящая. Кстати, заглянуть за кулисы его творчества и посмотреть крутое интервью можно в программе «Живой звук» с Никой Романовой на YouTube-канале МВ Радио. Ну а мы включаем звук погромче. Виталий Дроп. «Сердце ответило тебе».

Мы продолжаем делиться мощнейшей энергетикой нашего дня рождения. На грандиозном празднике МВ Радио эти артистки устроили настоящее шоу, лично поздравив команду диджеев и подарив огромный заряд позитива многотысячной толпе слушателей. Теперь пришло время запустить их совместный хит в чарте «Супер Белорусы». Яркий, независимый и невероятно стильный дуэт. Соляная. Ксения Левчик. Я сама.

0: Вкусы.
1: Мы выходим на орбиту абсолютного музыкального экстаза. В эфире группа, которая умеет устраивать настоящий парад планет в ваших наушниках. Их трек — это идеальный баланс утонченного французского шарма, плотного клубного баса и бешеной энергетики. Этому магнетическому ритму просто невозможно сопротивляться, так что отдаемся танцу без остатка. Встречайте главных космических резидентов нашего эфира. Parrot of Planets. The Stand.

0: поддержать героев нашего хит-парада вы можете на сайте mvolna.by. Ставьте лайки, подобайки и заряжайте своей энергией этих супербелорусов.
1: Супербелорусы.
0: Время включить на максимум ваши музыкальные радары. Этот трек заставит двигаться даже тех, кто никогда не танцует. Безупречный стиль и стопроцентное попадание в самое сердце. Она ловит вас с первых секунд, и, честно говоря, сопротивляться этому ритму абсолютно бесполезно. Ева Хартс. «Устоять невозможно».

0: Самое время активировать рубрику «Суперсила».
1: Суперсила.
0: И сегодня у нас в эфире настоящий генератор космической энергии. Эта артистка точно знает, как заставить вас сиять ярче, чем софиты главных мировых сцен. Ее секретное оружие – гипнотический танцевальный ритм и абсолютный концентрат позитива, который разгонит любые тучи в вашей голове. Выходим из тени, ловим эту световую волну и сияем на полную мощность. Лили Сэм.

0: Белорусы.
1: Летний сезон официально завершен, но этот 100% белорусский хит отказывается сдавать свои позиции и продолжает удерживать ваши сердца. Интересный факт, что этот суперхит написал простой парень Влад Лапай из небольшого городка Чаусы. Своим талантом он доказал, что для большой музыки не нужны столичные связи. Ведь сегодня в эфире хит-парада «Супербелорусы» поет вся страна. Holy Flame. Тону.

0: эмоции.
1: МВ Радио заряжает эфир на полную мощность и убирает все лишнее. Хватит спорить о трендах, пора слушать то, что реально качает. Ловите тройную порцию свежего звука. Прямо сейчас мощнейшие новинки от белорусских музыкантов обрушаются на ваши аудиосистемы. Настраивайтесь на волну абсолютного адреналина. Мы начинаем.
0: Финальная битва.
1: Лирик. Don't go.

0: Ну все, треки отыграли, микрофон остывает, а звукорежиссер уже умоляюще смотрит на часы. Мы снова доказали, голливудские супергерои – ничто по сравнению с нашими супербелорусами, которые прямо сейчас безжалостно оккупируют ваши аудиосистемы. Спасибо за вашу нереальную отдачу. Вы – наше главное электричество. Имена триумфаторов недели мы выяснили. Держите звук на максимуме и оставайтесь на минской волне. Снимаю наушники и ухожу на тактическую перезагрузку, чтобы ровно через 7 дней обрушить на вас свежее музыкальное цунами. С вами была Вика Красовская. Пока-пока.
1: Еще одна неделя позади, а значит, пора готовить новый плейлист «Супер Белорусы» на МВ-радио. Этому городу нужны свои герои.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 10 до 13 градусов со знаком «плюс». Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 12.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу о взаимодействии с Таиландом и где спасли подростка.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил ветеранов-танкистов и военнослужащих с Днем танкиста. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Александр Лукашенко отметил, что танковые войска сыграли ключевую роль в освобождении республики в годы Великой Отечественной войны. Глава государства подчеркнул, что молодое поколение хранит традиции фронтовиков. Сейчас танковые подразделения оснащены модернизированной техникой и надежно обеспечивают военную безопасность. Глава Министерства иностранных дел Беларуси Максим Рыженков провел встречу с министром иностранных дел Таиланда в Нью-Дели. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Стороны обсудили расширение дипломатического присутствия Беларуси в Таиланде. Так, Беларусь готова поставлять сельхозпродукцию и продукты питания. Таиланд – морепродукты и экзотические фрукты. С 28 октября Белавия запустит прямой рейс Минск-Бангкок.
0: К новостям в мире.
1: Иран и Оман достигли финального соглашения по судоходному маршруту в Ормузском проливе. Об этом сообщает агентство ТАСНИМ. Подписание документа запланировано на завтра. Оно состоится в присутствии министров иностранных дел арабских стран Персидского залива. По данным Financial Times, соглашение позволит судам заходить в иранские воды и выходить в основном через оманские воды. Дипломаты отмечают, что для полного открытия пролива все еще требуется договоренность между Вашингтоном и Тегераном. К новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области и сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на втором километре дороги Н-9031 колодище Заславль. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. И в завершение выпуска 15-летний подросток провел почти трое суток в Беринговом море. Об этом сообщает издание «Билд». Мальчик держался за корпус перевернутой лодки, его спасли у побережья Аляски. Вместе с ним в море вышли два брата, они не выжили. Подростка обнаружил экипаж самолета «Геркулес» во время поисковой операции береговой охраны США. Причина крушения лодки пока неизвестна.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Коллектив «Пик Лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику — щедрый хлебный каравай. У «Пик Лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность – 62 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Крепкого здоровья всем, семейного тепла, мирного неба над головой и полного холодильника. «Пик Лесное» – агропредприятие 21 века.
3: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней эстрады 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
4: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
5: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
6: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: 1%. Сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Дождевик, грибы, перчатки. Осенняя

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: на Минской волне.
1: Коллектив унитарного предприятия «Дзержинское ЖКХ» сердечно поздравляет вас с областным фестивалем-ярмаркой тружеников села Дожинки. Для нас большая честь и ответственность принимать этот замечательный праздник в городе Дзержинске. Чистота улиц, благоустройство и комфорт жителей – это наша ежедневная забота. В праздничные дни все службы Дзержинского ЖКХ переходят на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безупречный порядок и праздничную атмосферу. Желаем вам отличного настроения, здоровья и процветания. Дзержинское ЖКХ. Обеспечиваем уют и тепло в каждом уголке родного края.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мядели и Копыле. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем предупреждают правоохранители и какой праздник отметили в Березино.
0: Новости.
1: Предприятия Беларуси освоили производство современных средств связи для вооруженных сил. Об этом заявил президент нашей страны в рамках посещения одного из военных полигонов в Брестской области. Глава государства отметил, что такие системы позволяют уменьшить число специалистов для выполнения нужных задач. Вместе с тем Александр Лукашенко уверен, количество подобных комплексов все еще невелико. Потому президент поручил наращивать производство и оснащать современными средствами связи все соединения вооруженных сил Беларуси. Милиция Беларуси получила более 200 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом рассказали в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также задержаны 3 курьера аферистов, у них изъято свыше 65 тысяч рублей. Тем не менее, злоумышленники все же смогли обмануть около 20 человек. Правоохранители призывают белорусов сообщать о звонках мошенников по телефону 102.
0: К новостям в мире.
1: Перестановки в правительстве Японии проведут на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС. Инициатором процесса стала премьер-министр страны Санае Такаити. Также ожидаются изменения в руководстве правящей либерально-демократической партии. Многие нынешние руководители сохранят свои посты. Премьер намерена оставить на высоких должностях своих соперников по выборам. Это может ограничить их действия и привести к переизбранию Такаити на безальтернативной основе. Новостям регионов. Районный праздник дожинки прошел в Березино. Березинский район собрал свыше 50 тысяч тонн зерна с учетом рапса. На жатве работали более 40 комбайновых экипажей, а 31 комбайнер намолотил более 1000 тонн зерна. Лучшим аграриям вручили награды, а двум водителям ключи от новых МАЗов. Также ключи от тракторов «Белорус» получили сельсоветы для благоустройства территории. И в завершение выпуска. ИИ-компаньоны улучшают личное психическое здоровье, но вредят живому общению. К такому выводу пришли исследователи. Они провели 2 эксперимента с участием около 500 студентов. Чат-боты с высоким эмоциональным интеллектом повышали благополучие. При этом они снижали желание общаться с реальными людьми. Режим дополненной реальности усиливал оба эффекта. Ученые предлагают ограничивать время сессии и поощрять офлайн-социализацию.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 12+.
1: Самые обсуждаемые тренды соцсетей на этой неделе. В авторской рубрике Юлии Умаровой «Залипаем».
2: Залипаем!
3: Всем привет, меня зовут Юлия Умарова. Сегодня разберем главные тренды, которые вирусятся в соцсетях.
1: Обсуждаем.
3: Сегодня весь интернет гремит самым быстрым рецептом тирамису. На весь десерт понадобится всего несколько простых ингредиентов. Рисовые хлебцы раз, окунают в холодный кофе, затем выкладывают слоями с греческим йогуртом и ванилью два, и три сверху немного посыпают какао. И вот десерт готов примерно за минуту. А пока ждете, проверьте еще один вирусный тренд со своими питомцами.
1: Смотрим.
3: В сети появился очень милый тренд. Хозяева котов показывают пушистым фокус с огнем. Для этого прямо на глазах питомцев поджигают пиробумагу, которая сгорает и эффектно взымает вверх. Питомцы с удивлением глазеют на такой трюк. Если хотите повторить, можно использовать даже чайные пакетики. Ну что, срочно идем тестировать.
1: Слушаем.
3: И горячая новинка в нашем эфире. Певица Beer Wolf, она же Валерия Василевская, кто не знал, теперь вы знаете, презентовала официальный саундтрек нового сезона КХЛ. Трек заряжен на победу, отсюда и название «Победа за мной», а также вдохновлен накалом борьбы и интриги, которая присуща каждому хоккейному сезону. Ну и, конечно, в этот четверг победа будет тоже за нами. Давайте послушаем.

0: Это был разбор трендов с Юлией Умаровой. До встречи в следующем выпуске.
1: Смотрим, слушаем, обсуждаем и залипаем на МВ Радио. Осень укутывает на МВ Радио.

0: when I spent the summer on you.
1: Реклама на Минской волне.
2: Авто выбирай на бутик Автобай.
3: Авто продавай на бутик Автобай.
2: Авто меняй на бутик Автобай.
3: Авто покупай на бутик Автобай.
4: Более 4000 хороших авто в наличии.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
5: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней эстрады 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор – свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
1: Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Крупкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Крупкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
6: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
7: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: Коллектив «Пик лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику – щедрый хлебный каравай. У «Пик лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность.

0: Белгидрометцентра сейчас в Минской области от 14 до 17 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 15.
1: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
0: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу о работе аграриев и что изменили в правилах футбола.
1: Новости.
0: Западные государства ведут активную разведку в отношении Беларуси. Об этом заявил президент нашей страны. По его словам, специалисты периодически фиксируют разного рода провокации и нарушения воздушного пространства республики. Потому глава государства подчеркнул, официальный Минск должен быть готов к потенциальному отражению агрессивных действий со стороны недружественных государств. Аграрии Беларуси накопали первый 1 000 000 тонн сахарной свеклы. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. По данным ведомства, темпы уборки превышают прошлогодние. Так, в уборке лидируют Минская и Гродненская области. В свеклоприемные пункты вывезено более 800 тысяч тонн корнеплода. Госзаказ выполнен на 19%.
1: К новостям в мире.
0: Страны БРИКС должны объединиться с государствами глобального юга для стабилизации ситуации на мировой арене. Об этом на саммите объединения заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Он подчеркнул, что объединение должно взять на себя историческую инициативу и играть конструктивную роль в международных делах. Также Пекин планирует создать для стран БРИКС специальную зону технологий искусственного интеллекта с открытым кодом. Это позволит участникам развивать крупные языковые модели, проводить программы подготовки и формировать открытую экосистему ИИ. К новостям регионов. Ремонт социальных объектов провели в Дзержинске к областному празднику Дожинки. Работы охватили школы, детсады, больницы и спортивные объекты. Всего отремонтировали 12 учреждений образования, 9 объектов культуры и по 2 учреждения здравоохранения и спортивных объекта. Всего на эти цели выделили около 12 миллионов рублей. Примерно такую же сумму направили на крупные инвестиционные проекты. И в завершение выпуска. Черную карточку во время футбольных матчей впервые будут использовать в Румынии. Такое решение приняли для борьбы с недопустимым поведением родителей и зрителей на матчах детско-юношеских команд. Судья может показать черную карточку, если зрители ведут себя агрессивно. Перед этим арбитр приостанавливает матч и просит тренеров обратиться к болельщикам. Если нарушения не прекращаются, команды отправляют в раздевалки на 10 минут. Затем матч могут досрочно завершить. В федерации подчеркнули, что дети не должны становиться жертвами амбиций и давления взрослых.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 51 копейка, 100 российских оценивают в 3 рубля 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
5: Дети, дети, дети, дети в интернете.
6: Привет, я Лана. Твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
7: Привет, меня зовут Женя Боевила. И сегодня я хочу узнать, откуда у компьютерной мыши такое название.
6: Тема активирована. Выдаю информацию.
7: Компьютерная мышь помогает управлять курсором на экране. Ты двигаешь ее по столу или коврику, а на экране перемещается стрелочка. Но почему мышь? Все началось в 70-х годах. Первый прототип имел длинное сложное название. Авторы сначала называли его жуком, но потом заметили, что устройство больше похоже на маленького грызуна. Провод выходил сзади, совсем как хвостик. Сходство стало очевидным. И еще забавный факт. В те времена курсор на экране называли cat – кошка. Авторам показалось смешным, что не кот гоняется за мышкой, а мышка за котом. Почти как в мультфильме «Том и Джерри». Вот так появилось название, которое мы используем до сих пор.
6: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
7: Спасибо, Лана. Думаю, нет. На сегодня это все. Я запомнила. Компьютерная мышь – это важный атрибут для любого пользователя компьютера. Без нее полноценное использование устройства попросту невозможно. Ведь именно за счет мышки происходит основное управление компьютером. Пока, Лана.
6: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на

0: на Минской волне.
1: Авто выбирай на Бутик Автобай.
2: Авто продавай на Бутик Автобай.
1: Авто меняй на Бутик Автобай.
2: Авто покупай на Бутик Автобай.
3: Более 4000 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов на сайте butikavto.by.
4: Коллектив унитарного предприятия «Дзержинское ЖКХ» сердечно поздравляет вас с областным фестивалем-ярмаркой тружеников села Дожинки. Для нас большая честь и ответственность принимать этот замечательный праздник в городе Дзержинске. Чистота улиц, благоустройство и комфорт жителей – это наша ежедневная забота. В праздничные дни все службы Дзержинского ЖКХ переходят на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безупречный порядок и праздничную атмосферу. Желаем вам отличного настроения, здоровья и процветания. Дзержинское ЖКХ. Обеспечиваем уют и тепло в каждом уголке родного края.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: Реклама.
1: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страды 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор – свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама @mvolna.by.

0: до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу об успехах белорусских спортсменов и где чаще встречаются левши.
0: Новости.
1: Стратегия развития тепличного хозяйства сформирована в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства. По информации ведомства, в межсезонье производители полностью обеспечивают рынок свежими огурцами. При этом по томатам пока закрывается лишь около 40% потребности. Так, в декабре планируется ввод новых тепличных комплексов. Это позволит практически полностью закрыть потребность в отечественных томатах. Большинство белорусов не хотели бы уехать на постоянное место жительства за границу. Соответствующий опрос провела одна из исследовательских организаций нашей страны. Специалисты изучили мнение примерно 2000 человек из разных регионов республики. Только около 2% респондентов ответили, что хотели бы переехать. При этом почти половина опроса

0: Нарушены, хотели бы выезжать за границу только для туризма или отдыха.
1: К новостям в мире.
0: Китай планирует провести форум БРИКС по торговле и услугам в 2028 году. Об этом пишет ТАСС. По словам китайского лидера Си Цзиньпиня, мероприятие поможет стимулировать появление новых точек роста в сфере экономического и торгового сотрудничества. Кроме того, Пекин предлагает запустить интерактивный портал, скоординировать политику стран-участниц и создать новый центр открытого развития. Также Китай выступил с инициативой создать партнерство в рамках БРИКС по развитию специальных экономических зон. Новостям спорта. Белорусские пловцы завоевали 7 медалей на чемпионате Европы среди спортсменов с ограниченными возможностями. Соревнования прошли в Турции. В турнире участвовали более 400 спортсменов из 38 стран. Континентальный форум включал более 160 медальных дисциплин. Так, в активе белорусской команды одна серебряная и 6 бронзовых наград. И в завершение выпуска. Около 12% населения Земли являются левшами. Об этом сообщает портал World Visualized. Больше всего левшей проживают в Нидерландах, Бельгии и США. В Китае и Японии доля таких людей значительно ниже из-за культурных традиций. Ученые отмечают, что леворукость не связана с более высоким интеллектом, при этом может давать преимущество в некоторых видах спорта и музыки. Например, среди ведущих теннисистов доля левшей достигает 40%.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 16+.
1: Громкие скандалы, слухи, яркие события из жизни знаменитостей в программе Ники Романовой «Звезды сошлись» прямо сейчас на МВ-радио.
2: Всем привет! И вот над кем сошлись сегодня звезды. Майли Сайрус отказалась от своей фамилии. А точнее, она убрала фамилию из своих соцсетей, оставив только имя Майли. Пояснение от певицы не последовало, однако чуть позже она опубликовала два фото, на одном из которых крупными буквами написано лишь имя певицы. Возможно, это намек, знаменующий ее новую творческую эру. Известно, что сейчас Майли готовит к выходу 10-й студийный альбом. Данила Козловский не платит алименты на дочь. Экс-возлюбленная актера Ольга Зуева рассказала, что отец ребенка, заслуженный артист России, не выплачивает ни копейки, цитата, на содержание своей 6-летней дочери Оды Валентины. Попытки договориться мирно ни к чему не привели, и в апреле женщина подала в суд с требованием 25% доходов Козловского. Он, конечно, пытался публично возразить и убедить всех, что как примерный отец любит свою дочь и старается поддерживать ее во всем, в том числе и финансово. На что Зуева ответила, что в последний раз артист прислал наследнице деньги только 4 июня, а встречался с ней аж полгода назад. Напомню, пара рассталась вскоре после рождения дочери в 2021 году, а в мае 26-го у актера родился сын от Оксаны Акиньшиной. Вот оно, яблоко раздора-то где было зарыто. Тем временем у Дэвида Бекхэма дети уже выросли, и теперь он всерьез увлекся выращиванием овощей. Дэвид Бекхэм на днях похвастался своим гигантским кабачком. В последние годы он всерьез увлекся садоводством и фермерством, и теперь с гордостью демонстрирует подписчикам результаты своих трудов, которые поражают воображение не только пользователей соцсетей, но и его супруги. Она снимает эти шедевры на видео и восторгается успехами и без того знаменитого мужа. А может посмотреть на кабачок? На кабачок Бекхэма можно в его социальных сетях. Ну ладно.
1: Звезды сошлись.
2: Это все, на чем сошлись сегодня звезды.
1: Ваш пропуск за кулисы шоу-бизнеса. Еженедельный обзор ярких событий в программе Ники Романовой «Звезды сошлись». Осень укутывает. МВ-радио.

0: на Минской волне.
1: Коллектив «Пик Лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику – щедрый хлебный каравай. У «Пик Лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность – 62 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Крепкого здоровья всем! Семейного тепла, мирного неба над головой и полного холодильника. «Пик Лесное» – агропредприятие 21 века.
2: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
3: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
2: А на горячее?
3: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
2: А еще?
4: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход – открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
2: Коллектив унитарного предприятия «Дзержинское ЖКХ» сердечно поздравляет вас с областным фестивалем-ярмаркой тружеников села Дожинки. Для нас большая честь и ответственность принимать этот замечательный праздник в городе Дзержинске. Чистота улиц, благоустройство и комфорт жителей – это наша ежедневная забота. В праздничные дни все службы Дзержинского ЖКХ переходят на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безупречный порядок и праздничную атмосферу. Желаем вам отличного настроения, здоровья и процветания. Дзержинское ЖКХ. Обеспечиваем уют и тепло в каждом уголке родного края.
3: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
4: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
3: Не ври! Мам, ты где?
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
7: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 19 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем предупреждают водители и что может быть причиной нарушения сна.
0: Новости.
1: Обеспечение внутреннего рынка отечественными яблоками развивается позитивно. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства. В этом году ожидается хороший урожай яблок товарного вида без аномальных явлений. Высаживается более 1000 гектаров современных садов. Также через 2 года власти планируют полностью насытить рынок белорусскими яблоками. При этом для арбузов год оказался неблагоприятным. Их поставят на ярмарки отдельные хозяйства. Число ДТП с участием диких животных растет в Беларуси. Об этом предупредили в ГАИ. С начала года прошло более 3500 таких аварий. Это почти на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Практически всегда причиной аварии становится внезапное появление на дороге лосей и косуль. Наибольшую опасность представляют лоси. ГАИ напоминает о мерах предосторожности в ночное и утреннее время, а также в зоне действия предупреждающих знаков.
0: К новостям в мире.

0: свыше 30 человек пропали без вести после крушения пассажирского парома у Вануату. Об этом сообщили в офисе премьер-министра островного государства. На борту находились более 40 пассажиров и членов экипажа. Спасатели обнаружили 15 человек, а один из них погиб. Поисковая операция продолжается. Предварительные причины трагедии называют то, что экипаж мог проигнорировать предупреждение о сильном ветре и допустить перегрузку судна. К новостям регионов. Памятник танку Т-72 появился в Вилейке. Скульптура установлена в честь 80-летия Дня танкистов и освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Министр обороны Виктор Хренин отметил, что это дань памяти истории и символ преемственности поколений. Отмечу, за последние годы такие памятники появились в нескольких городах Беларуси. И в завершение выпуска. Храп партнера может нарушать память и концентрацию человека, который спит рядом. К такому выводу пришли британские ученые. Специалисты объясняют, что громкие звуки вызывают частое пробуждение и фрагментируют сон. Так мозг не успевает пройти восстановительные стадии. После такой ночи человек чувствует усталость, раздражительность и хуже справляется с нагрузками.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 51 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля 60 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 12+.
1: Слушайте прямо сейчас на МВ Радио Каверленд с Яной Довбенко.
2: Всем привет! Это Каверленд, музыкальная планета, где любимые хиты становятся чуть понятнее. Делайте громче. Сейчас поп-музыка перестанет быть фоном, а погрузит нас в разговор с самим собой. Тонут миллионы, и, честно, утонуть в этом звуке одно удовольствие. Сегодня разбираем трек «Тону» от Holy Flame.

0: Сам артист признается, он вырос на разной музыке, и теперь его песни — это смесь души и звука, где честность превыше всего. Это не просто хит о любви, это погружение в эмоции. Мелодия обволакивает, голос звучит чисто и искренне, а простые, но глубокие слова цепляют, потому что каждый хоть раз чувствовал нечто похожее.
1: Что по рекордам?
0: За первые недели после релиза трек собрал миллионы прослушиваний на всех стримингах. «Тону» ворвался в топ-чарты Apple Music и ВК Музыки. Но главная магия происходит в соцсетях. Под эту песню снимают тысячи тиктоков и рилсов. И это не просто хайп, это искренний отклик, который дороже любых лайков. Иногда глубже всего оказываются не океаны, а глаза другого человека. Настоящее чувство топит сильнее любой волны, а мелодия становится спасательным кругом для уставшего сердца. Давайте ощутим трепет влюбленности на белорусском.

0: На сегодня у меня все. Это Яна Довбенко. И я делаю музыку понятной для каждого.
1: Это был Каверленд с Яной Довбенко. Слушайте нас по средам и воскресеньям на МВ-радио. Осень горит на МВ-радио.

0: Реклама.
1: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страды 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор – свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: на Минской волне.
1: Коллектив «Пик лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику – щедрый хлебный каравай. У «Пик лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность – 62 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Крепкого здоровья всем! Семейного тепла, мирного неба над головой и полного холодильника. «Пик лесное» – агропредприятие 21 века.
2: Где были мои глаза? А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине «Праудашоп».
2: Тоже не веришь? Тогда заходи на «Праудашоп» и убедись в этом сам.
4: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, над чем работают военные и какую технологию тестируют ученые.
0: Новости.
1: Парламент Беларуси должен активнее внедрять пакетный принцип в нормотворческую деятельность. Об этом на заседании Совета Палаты представителей заявил ее председатель Игорь Сергиенко. По его словам, законопроекты должны проходить тщательное публичное обсуждение. Депутаты при этом обязаны исключить случаи, когда законодательные новации вытекают из узких ведомственных интересов. Также парламентарии примут участие в наблюдении за выборами депутатов Госдумы России 20 сентября. Масштабная проверка боевой готовности продолжается в Беларуси. Экзамен держит одна из артиллерийских бригад. Первоочередные мероприятия выполнены, личный состав готов к дальнейшим действиям, ожидается поставка мобилизационных ресурсов. Также проверка проходит в специальной милицейской бригаде внутренних войск МВД. С военнослужащими провели контрольно-проверочные занятия по огневой и физической подготовке, а также рукопашному бою.
0: К новостям в мире.
1: Международный аэропорт Вильнюса временно приостановил прием и отправку рейсов. Об этом сообщает ТАСС. Причиной стала фиксация в небе полетов неустановленных беспилотников. По данным источника, ограничения продлятся ориентировочно до половины пятого. Дополнительной информации о принадлежности беспилотников и их маршрутах пока нет. Новостям регионов. Пожар произошел в больнице в Минском районе. Об этом сообщили в МЧС. Инцидент зафиксировали в агрогородке Лесной. Специалисты установили, что произошло короткое замыкание потолочного светильника без горения. В результате происшедшего пострадавших нет. На место выезжало около 10 единиц техники. И в завершение выпуска. Американский стартап провел эксперимент по искусственному увеличению осадков с помощью дронов. Испытания проводились на Аляске. Так, за 3 часа беспилотники совершили 10 полетов и распылили в облаках частицы йодида серебра. Это позволило получить около 70 миллионов литров дополнительных осадков. Компания планирует расширять метод на запад США для борьбы с засухами.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60

0: копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне.
1: Коллектив унитарного предприятия «Дзержинское ЖКХ» сердечно поздравляет вас с областным фестивалем-ярмаркой тружеников села Дожинки. Для нас большая честь и ответственность принимать этот замечательный праздник в городе Дзержинске. Чистота улиц, благоустройство и комфорт жителей – это наша ежедневная забота. В праздничные дни все службы Дзержинского ЖКХ переходят на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безупречный порядок и праздничную атмосферу. Желаем вам отличного настроения, здоровья и процветания. Дзержинское ЖКХ. Обеспечиваем уют и тепло в каждом уголке родного края.
2: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страды 2026 года. Урожайность зерна знаменских аграриев достигла рекордного показателя 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор свыше 25 тысяч тонн. Коллектив Знаменского агро поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 19 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем напоминают белорусам и какой навык ученые возвращали птицам.
0: Новости.
1: Президент Беларуси одобрил проект соглашения с Мальдивами о взаимной отмене виз. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Александр Лукашенко подписал соответствующий указ. Документ позволит гражданам обеих стран въезжать, выезжать и следовать транзитом без виз на срок до 30 дней. В течение календарного года общая продолжительность пребывания не должна превышать 90 дней. На проведение переговоров и подписание соглашения уполномочено Министерство иностранных дел. Число ДТП в темное время суток увеличивается с сокращением светового дня. Об этом напомнили в МВД. По данным ведомства, пешеход становится видимым лишь за 25-30 метров. На высокой скорости это расстояние преодолевается за секунду. Кликеры нужно носить так, чтобы они были видны со всех сторон. Лучше использовать сразу несколько. Подходят белые, лимонные и желтые цвета. Велосипедистам на загородных трассах правоохранители рекомендуют в темное время суток надевать одежду или жилеты со световозвращающими вставками.
0: К новостям в мире.
1: В Кремле не исключают возобновление трехсторонних переговоров по Украине в октябре. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что октябрь рассматривается как возможный срок. Ранее в Москве обсуждали возобновление переговорного процесса. В качестве места встречи может снова выступить Абу-Даби. К новостям регионов. 4 пожара произошло в Минской области за минувшие сутки. Об этом информирует МЧС. Инциденты зафиксировали в Воложенском, Логойском и Минском районах. Погибших и пострадавших нет. В Минском регионе работники МЧС при ДТП спасли человека. Также в Молодечнинском крае специалисты оказывали помощь в поиске потерявшегося гражданина. И в завершение выпуска. Команда ученых научила миграции представителей одного вида птиц. Речь идет о северных лысых ибисах. Они исчезли в Центральной Европе из-за охотников. Однако исследователям удалось вырастить таких пернатых в неволе и вернуть в регион. Вместе с тем у птиц не было генетической памяти о путях перелета на юг. Специалистам пришлось направлять представителей фауны на сверхлегких самолетах. Эксперимент был успешен, и теперь ибисы успешно преодолевают показанный маршрут.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки.

0: евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 16+.
1: Обзор автоновостей, мысли и советы. Коротко и по делу. В программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: Ну что, в Минске очередная обновка на дорогах. На этот раз в местном проезде, который соединяет улицы Кунцевщину, Плитыцкого и Лещинского. Там взялись за ум и решили навести порядок. И знаете, судя по всему, не зря.
0: Что на дорогах?
2: Все началось с жалоб горожан. Водители и местные жители устали от постоянных заторов, особенно в час пик. Проблема была классической. Узкая дорога, по бокам припаркованные машины и разъехаться двум потоком – целый квест. ГАИ ситуацию проанализировала и сказала, а может быть, хватит? И что сделали, спросите вы? Ну, во-первых, организовали 4 специальные зоны для разъезда. На каждом таком участке длиной 15 метров теперь запрещена остановка и стоянка. Поставили знаки и даже нанесли экспериментальную разметку с символом «Остановка запрещена». Во-вторых, рядом со школами и садиками обустроили карманы для посадки и высадки детей, чтобы мамы и папы не перекрывали движение. Плюсом добавили пешеходные переходы с нормальным освещением и установили дорожное ограждение. Между прочим, все это назвали еще и вафельной разметкой.
0: Личное мнение.
2: Короче, сделали все, чтобы дорога работала, а не стояла. Для меня все просто. Идея хорошая, я ее поддерживаю. Водителям станет легче, пешеходам безопаснее, а вот приживется ли, а главное распространится на весь Минск и за его окраины, это еще вопрос, который я оставлю для другого выпуска. Главное, что первый шаг уже сделан. И это огромный плюс.
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». Вот, вафель захотелось теперь.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор на МВ-радио. Осень.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: Коллектив «Пик лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику – щедрый хлебный каравай. У «Пик лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность – 62 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Крепкого здоровья всем! Семейного тепла, мирного неба над головой и полного холодильника. «Пик лесное» – агропредприятие 21 века.
2: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней эстрады 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
3: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 12. Днем от 13 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: на «Минской волне».
1: Коллектив унитарного предприятия «Дзержинское ЖКХ» сердечно поздравляет вас с областным фестивалем-ярмаркой тружеников села Дожинки. Для нас большая честь и ответственность принимать этот замечательный праздник в городе Дзержинске. Чистота улиц, благоустройство и комфорт жителей – это наша ежедневная забота. В праздничные дни все службы Дзержинского ЖКХ переходят на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безупречный порядок и праздничную атмосферу. Желаем вам отличного настроения, здоровья и процветания. Дзержинское ЖКХ. Обеспечиваем уют и тепло в каждом уголке родного края.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучше.
1: Мам, пап! Мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 12. Днем от 13 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: реклама на Минской волне.
1: Коллектив «Пик Лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику – щедрый хлебный каравай. У «Пик Лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность – 62 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Крепкого здоровья всем! Семейного тепла, мирного неба над головой и полного холодильника. «Пик Лесное» – агропредприятие 21 века.
2: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страды 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Вилпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
2: Коллектив унитарного предприятия «Дзержинское ЖКХ» сердечно поздравляет вас с областным фестивалем-ярмаркой тружеников села Дожинки. Для нас большая честь и ответственность принимать этот замечательный праздник в городе Дзержинске. Чистота улиц, благоустройство и комфорт жителей – это наша ежедневная забота. В праздничные дни все службы Дзержинского ЖКХ переходят на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безупречный порядок и праздничную атмосферу. Желаем вам отличного настроения, здоровья и процветания. Дзержинское ЖКХ. Обеспечиваем уют и тепло в каждом уголке родного края.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 12. Днем от 13 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: Girls.
1: Реклама на Минской волне.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 12. Днем от 13 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: реклама на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в Минской правде. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 12. Днем от 13 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: Реклама.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите: реклама@mvolna.by.

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 12. Днем от 13 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. Минск.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 12. Днем от 13 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

Ciao.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 12. Днем от 13 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.